Я на себе жаль смесь, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед.